0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, сегодня днем в Витебске без осадков, Могилеве и Минске обещают кратковременный дождь, возможно, гроза и до 29 градусов тепла. Меня зовут Ирина Журавлик. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

песню звонкую пропела и на изгородь взлетела птица в белых кружевах.

все дома.

Просыпаюсь и не чувствую разницы, понедельник, среда или пятница. И наплевать, где мы завтра окажемся. Я смотрю в это небо, звезды еще ближе, чем кажется. Я на полпути, из ниоткуда в никуда. Запах никотина и вкус от жизни на

0: вполне заслуживали внимания. Дело в том, что этот фрукт относится к семейству посленовых, и очень часто в этом семействе можно встретить действительно ядовитые виды. В споре поставил точку некий полковник Роберт Джонсон. Он заявил, что съест целую корзину помидор, и ничего ему не будет. И, как вы уже поняли, Джонсон выиграл спор и по факту открыл томаты для всей Америки.
1: Здоровый день!
0: Все мы помним добрый советский мультфильм «Чиполлино». Так вот, один из персонажей, сеньор Помидор, назван в честь своей родины Испании, где как раз мужчин называют сеньорами. Конечно, в мультфильме этот персонаж скорее негативный, но вот в жизни он намного полезнее. Томаты действительно улучшают настроение. Этот факт доказали ученые, да и мы с вами можем с легкостью в этом убедиться. Все дело в особом веществе под названием тирамин, который, попадая в организм, превращается во всем известный гормон радости – серотонин. Антиоксиданты, среди которых и витамин С, в совокупности дают противовоспалительный эффект, поднимают иммунитет, а также очень полезны для сердца и сосудов. Согласно результатам исследований ученых-медиков, томаты особенно полезны для профилактики рака предстательной железы. Помидоры будут очень кстати и для курильщиков. Содержащиеся в их составе ликопины расщепляют никотиновые смолы и избавляют зубы от табачного налета. А еще этот важный элемент, работая плечом к плечу с бета-каротином, который тоже есть в томатах, снижает риск сердечного приступа. Также этот фрукт богат калием, витаминами группы В, Е и целым списком других полезных веществ. Но есть у него и противопоказания. Так, врачи не рекомендуют употреблять помидоры людям, страдающим от язвы желудка или гастрита в период его обострения, людям с желчекаменной болезнью, проблемами с почками, артритом и подагрой стоит быть поаккуратнее с томатами. Ну и, конечно, если у вас аллергия на помидоры, лучше не испытывать свой организм. Ну и, конечно, помните, что все хорошо в меру. На этом все. С вами был я, Михаил Громов, и программа «Здоровый день». Ежедневный рассказ о том, как оставаться здоровым в мире стресса и быстрого ритма жизни. Слушайте в будни в 7.40 и 16.25, а еще в выходные на Компас FM.
1: «Здоровый день». Реклама на Компас FM. Новости бывают разные. Серьезные, скучные, грустные. А бывают народные. Народные новости. Слушайте небанальный рассказ обо всем, что происходит вокруг. В 9.10 в будни. А еще в выходные на Компас FM. 102.5 в Минске. И на сайте compassfm.by.

На часах почти 8. Сегодня 14 июля, вторник. Вы слушаете Компас FM. Меня зовут Наталья Егорова. Сделайте звук погромче, потому что прямо сейчас мы врываемся в главное событие этого часа. Впереди у нас свежие новости, что случилось в нашей стране за ее пределами, пока мы спали. Узнаем буквально через несколько секунд. Но пока ждем нашу ведущую новостей Ольгу Березовик. Расскажу, кого послушаем. И совсем скоро в нашем эфире Маша и Медведи. Чуть раньше споет рак.

0: прямо сейчас проверим дорожную обстановку.
1: Дорожный компас.
0: И по информации сервиса Яндекс.Карты, в Могилеве крупных затруднений нет. В Витебске скопились автомобили на проспекте Фрунзе у пересечения с проспектом Людникова, а также улицей Смоленская. И на улице Ленина у пересечения с улицей Замковая. В Минске пробки на проспекте Независимости от Дорошевича до Козлова 13 минут придется постоять. На Долгиновском тракте от Орловской до Пригородной 5 минут. На Сурганово от Якуба Колоса до проспекта Независимости 4 минуты.
1: Дорожный компас. В Минске 8 часов.

0: студии Ольга Березовик. Доброе утро, Оля. О чем будут новости?
1: Доброе утро, Наташа. Сейчас я расскажу, кого сегодня поздравил президент и где пройдет реконструкция боя Первой мировой войны.
2: Новости. Новости. На Компас FM.
1: Александр Лукашенко поздравил народ Франции с национальным праздником Французской Республики, пишет Белтам. Глава государства отметил, что в Беларуси видит стремление миллионов французов к миру и с большим уважением относится к простым гражданам этой страны, которые остаются верными своим духовным корням. Президент заверил, что в Беларуси высоко ценят каждого, кто приезжает с открытым сердцем и заинтересован в сохранении гуманитарных и экономических контактов. Единый день информирования состоится в трудовых коллективах по всей Беларуси уже в этот четверг, пишут Минск Новости. Его посвятят безопасности. Обсудят множество тем, от кибератак до правил на дорогах. Как рассказали в Минкорисполкоме, доля киберпреступлений каждый год увеличивается и уже составляет около трети от всех преступлений. Вступительная кампания продолжается в военной академии, рассказали в Минобороны. Приемная комиссия уже ведет работу с абитуриентами. В планах вуза набор более 750 курсантов. К слову, для девушек запланировано более 30 мест. Кроме того, для них в этом году возобновили набор на специальность управления воздушными судами государственной авиации. Прием документов продлится по 19 июля. И последняя реконструкция боя Первой мировой войны пройдет на линии Сталина уже в эту субботу, пишет Минск Новости. Для гостей подготовили программу погружения в быт и тактику сражений начала 20 века. Кроме того, запланированы экскурсии, фотозоны, интерактивные площадки с полосой препятствий, исторической викториной и другими этапами. Ну а победителей наградят ценными призами.
2: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, сегодня днем в Витебске без осадков, а вот в Могилеве и Минске ожидаются дожди, возможны грозы. Температура воздуха в этих городах до 29 градусов со знаком плюс. Меня зовут Ольга Березовик. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

0: только что отзвучала Roxette с хитом Real Sugar. Это символично, потому что сегодня в Витебске стартует 35-й Славянский базар. Главное культурное мероприятие страны, которое соберет гостей из более чем 40 стран. Настоящий сахар для души без заменителей. Главное событие фестиваля запланировано на 16-19 июля, но при этом часть мероприятий, включая концерты, открытия, стартуют уже сегодня. Меня зовут Наталья Егорова, вы слушаете Компас FM, у нас музыка для хорошего настроения. И прямо сейчас расскажу, кого ждем. Совсем скоро Маша и Медведи. Перед этим Bad Boys Blue, ну а раньше всех смысловые галлюцинации. Прямо сейчас программа «Дело техники», в которой Михаил Громов расскажет, за что будут штрафовать разработчиков Инстаграма. Подробности сразу после того, как я проверю дорожную обстановку.
1: Дорожный компас.
0: И по информации сервиса Яндекс.Карты, в Могилеве крупных затруднений нет. В Витебске скопились автомобили на улице Кирова у пересечения с улицей Буденова. В Минске пробки на проспекте Независимости от Якуба Колоса до Козлова 8 минут. На Долгиновском тракте от Новаторской до Орловской 4 минуты. Придется задержаться.
1: Дорожный компас. Для детей старше 16 лет. Дело техники на Компас FM.
2: Привет, меня зовут Михаил Громов. Сегодня расскажу, за что будут штрафовать разработчиков Инстаграма и в какой стране появятся коммерческие компании под управлением роботов. И это «Дело техники» на Компас FM.
1: «Дело техники».
2: Инстаграм и Фейсбук кардинально изменят оформление. Такое решение вынесла Европейская комиссия по итогам расследования, в ходе которого выяснилось, что в нынешнем виде сервисы вызывают стойкое привыкание у детей и взрослых. Кроме того, разработчики обязаны будут изменить принцип работы некоторых функций. Привычную ленту рилсов полностью изменят, так как это один из ключевых элементов, который вызывает зависимость. Если точнее, основные претензии касаются автовоспроизведения и бесконечной прокрутки видео и фото сообщений. В документе также обратили внимание на высокоперсонализированные системы рекомендаций. Это те самые алгоритмы, которые показывают идеальную подборку в ленте. Все эти функции подпитывают желание пользователя продолжать прокручивать сообщения и переводят мозг в режим автопилота, способствуя появлению нездоровых привычек. В случае нарушения постановления компании Meta грозит штраф в размере до 6% от ее глобального годового оборота. Это примерно 13 миллиардов долларов.
1: Дело техники.
2: Президент Аргентины Хавьер Милей внес в Конгресс законопроект, который вводит новый тип бизнеса. Он позволит ИИ-агентам и автономным роботам самостоятельно продавать товары и оказывать услуги. Милей обещает таким компаниям налоговые льготы и почти полную свободу от регулирования. Если закон примут, Аргентина станет первой страной в мире с подобной правовой формой. Правда, таким организациям все равно будет нужен администратор-человек, который будет контролировать работу и нести ответственность за решение. Он же будет и официальным юрлицом. Основная цель новшества – привлечь инвестиции крупнейших гигантов отрасли, а также стимулировать развитие национальных IT-компаний. Из минусов критики называют тот факт, что правительство не проводило никаких тестов, чтобы понять, какие могут быть недостатки и как вообще поведут себя нейросети и роботы при управлении организациями. На этом все. Меня зовут Михаил Громов, а это было «Дело техники». Слушайте каждый будний день в 8.10 и 10.10, а еще в выходные на Компас FM.
1: Дело техники. Реклама на Компас FM. Начало рабочего дня. Самое время подумать о планах на вечер. Чем заняться в свободное время, подскажет Компас FM. Слушайте планы на вечер каждый будний.

Почти 8.30 на часах в студии. Коротко о главном. Сегодня в Беларуси жарко до плюс 30, но, возможно, грозы, так что зонт прихватите. Ну, а в Витебске стартует Славянский базар. Более 7 тысяч участников из 40 стран. Фестиваль продлится до 20 июля, так что, если вы еще не запланировали выходные, самое время подумать об этом. Оставайтесь на Компас FM. Меня зовут Наталья Егорова. Через 10 минут расскажу, что рекомендуют звезды на сегодня. Ну, а пока мы продолжаем слушать хорошую музыку. И вот кто составит нам компанию в ближайшее время. Это Артик и Асти. Перед этим послушаем Смоки. Ну а раньше всех братья Гримм.

0: послушаем сразу, как только я проверю дорожную обстановку.
1: Дорожный компас.
0: И по информации сервиса Яндекс.Карты, в Могилеве крупных затруднений нет. В Витебске скопились автомобили на улице Замковой и Ленина у пересечения друг с другом, также на улице Титова у пересечения с Леонова. В Минске пробки на МКАД от Партизанского проспекта до Байкальской, на проспекте Дзержинского от Алибегова до Голубева, на Куйбышева от Кульман до Машерова 10 минут придется задержаться, на Долгобродской от Уральска до Ботанической 5 минут.
1: Дорожный компас. Реклама на Компас FM. Рабочий день закончился? Тогда поехали! Включайте Компас FM и наслаждайтесь комфортом по дороге домой. Информация о пробках, свежие новости и только любимая музыка. Поехали! Вечер вместе с Компас FM. Слушайте в будни с 16.30 до 19.00 на Компас FM 102.5 в Минске и на сайте compassfm.by.

0: пересечения с проспектом Людникова. В Минске пробки на МКАД от Партизанского проспекта до Байкальской 4 минуты, на проспекте Дзержинского от Алибегова до Голубева 7 минут, на Куйбышева от Кульман до Машерова 11 минут, на Громова от Есенина до Слободской 4 минуты, придется задержаться.
1: Дорожный компас для детей старше 16 лет. Автоновости на Компас-ФМ.
2: Привет, меня зовут Александр Танкович. Сегодня расскажу о решении Audi по возвращению физических кнопок и о большом семейном кроссовере под новым суббрендом Xiaomi. Это автоновости на Компас-ФМ. Начнем с новости, которая наверняка порадует многих автолюбителей старой школы. Audi официально признали, что переборщили с цифровизацией салонов. В течение ближайших 2 лет компания откажется от огромных сенсорных экранов и вернет привычные физические кнопки и переключатели. По словам технического директора марки, нынешняя философия интерьеров под названием «Цифровая сцена» доживает последние годы. Новый курс получил кодовое название «Radical Next» и предполагает прямо противоположную концепцию. Во-первых, вместо огромных планшетов в салонах появятся компактные дисплеи. Во-вторых, вернутся физические клавиши и крутилки, от которых ранее активно отказывались. Причем представитель Audi отдельно подчеркнул, речь идет не о дешевой пластиковой имитации. Акцент делают на тактильные ощущения и премиальные материалы. По сути, Audi возвращается к тому, за что ее когда-то и полюбили – к качеству. Причиной такого разворота стала банальная усталость потребителей от сенсорных панелей, которыми зачастую неудобно пользоваться. Первыми новую архитектуру интерьера получит седан и универсал A4 e-tron, электрическая версия Q7, а также купе Nuvolari.
1: Автоновости.
2: Компания Xiaomi анонсировала свой новый суббренд для гибридных машин под названием Sky Nomad и уже поделилась первыми полноценными фотографиями дебютной модели. Это самый большой Xiaomi в истории. Глава компании объяснил идею тем, что предыдущие модели типа SU7 ориентированы в первую очередь на водителя как машины для драйва, а автомобили Sky Nomad должны стать интеллектуальным семейным пространством. Во главе угла комфорт, простор и трансформация салона. Первой моделью станет большой кроссовер под названием N90. Длина 5,3 метра, настоящий семейный авто. Кузов лаконичный, угловатый, специально ради максимального внутреннего объема. В салоне 3 ряда сидений, ровный пол, а кресло первого ряда можно разворачивать против хода движения. В задней части предусмотрен раскладывающийся стол. Линейка будет использовать только последовательные гибридные силовые установки. То есть двигатель внутреннего сгорания здесь работает исключительно как генератор для подзарядки батареи, а колеса вращает электромотор. По предварительным данным, на одной только электротяге кроссовер сможет проезжать до 500 километров. Итоговая дальнобойность с использованием топлива обещает быть просто рекордной. Такими были новости мира авто. Слушайте каждый будний день в 8:40 и 17:25, а еще в выходные на Компас FM.
1: Автоновости. Реклама на Компас-ФМ. Жить становится проще. И это дело техники. Слушайте программу «Дело техники» на Компас-ФМ. И узнавайте о новинках из мира науки и технологий, которые облегчают наш быт. «Дело техники» в будни в 8:10 и в 10:10. А еще в выходные на Компас-ФМ. 102.5 в Минске. И на сайте compassfm.by.

Почти 9 утра, с вами утро вторника, вы слушаете Компас FM, меня зовут Наталья Егорова. Самое время проснуться окончательно и сделать звук погромче. Сейчас мы ненадолго прервем музыкальную паузу, чтобы сверить часы и узнать, чем живет страна и что новое произошло в мире. Через несколько секунд свежие новости к этому часу. Ну а пока мы ждем Ольгу Березовик, расскажу о наших музыкальных планах на ближайшие полчаса. И вот кого мы услышим очень скоро, это Михаил Задорин.

0: прозвучит сразу после выпуска новостей, но сначала проверим дорожную обстановку.
1: Дорожный компас.
0: И по информации сервиса Яндекс.Карты, в Могилеве крупных затруднений нет. В Витебске скопились автомобили на проспекте Фрунзе в пересечении с проспектом Людникова и улицей Смоленская. В Минске пробки на МКАД от Магистральной до Байкальской 8 минут. На проспекте Дзержинского от Алибегова до Голубева 5 минут. На Ульяновской и Первомайской от Ленина до Пулихова 8 минут. На Гинтовта от Шафарнянской до Городецкой 5 минут.
1: Дорожный компас. В Минске 9 часов.

0: студии Ольга Березовик. Доброе утро, Оля. Что нового?
1: Доброе утро, Наташа. Сейчас расскажу, с каким призывом выступил канцлер ФРГ, обожавший скульптуре зубра на трассе М1.
2: Новости на Компас-ФМ.
1: Канцлер ФРГ Фридрих Мерц выступил с призывом начать переговоры по ситуации в Украине, пишет СБ «Беларусь сегодня». По его мнению, сейчас для этого сложились подходящие условия. Он подчеркнул, что пора сесть за стол переговоров и договориться о прекращении огня. Также он отметил, что Европа готова к диалогу при поддержке Евросоюза и США. При этом канцлер не исключил продолжение жесткого курса. По его словам, европейские страны намерены и дальше усиливать давление на Москву. Вузы начали публиковать стоимость обучения на этот год, пишет Белтам. Так, к примеру, в БГУ обучение на первом курсе всех специальностей механико-математического факультета будет стоить 4879 рублей. В прошлом году нужно было заплатить 4560, а вот самыми дорогими станут специальности правоведения и экономическое право на юридическом факультете. И специальности международное право и африканистика на факультете международных отношений. За первый курс нужно будет заплатить 6818 рублей. Основной этап вступительной кампании проходит в военной академии, сообщили в Минобороны. Приемная комиссия работает с 9 утра и до 6 вечера. Документы можно подать на третьем этаже главного корпуса по 19 июля. Ну а добираться в академию удобнее всего от станции метро Уручья автобусами 99 или 169. И последняя скульптура гигантского зубра на трассе М1 ожила. Теперь металлический гигант рычит и выпускает пар из ноздрей. Для этого разработали программное обеспечение, а внутри конструкции установили специальные машины. К слову, любой желающий может самостоятельно включить звук, находясь рядом со скульптурой. На сайте zubr-region.by для этого есть специальная кнопка. Рычание длится около 10 секунд.
2: Погода на Компас-ФМ.
1: По информации Белгидромета, сегодня днем в Витебске без осадков, а вот в Могилеве и Минске ожидаются дожди, возможны грозы. Температура воздуха в этих городах до 29 градусов со знаком плюс. Меня зовут Ольга Березовик, дальше на Компас-ФМ, только песни, с которыми всегда по пути.

0: FM.
1: Savage Garden отправили нас на Луну и обратно. После такого полета самое время приземлиться и заняться делами. Вторник продолжает разгоняться. Сегодня жарко, до плюс 30, возможны грозы. Так что, если вы планируете прогулку, захватите зонт, лишним не будет. Оставайтесь с нами, я Наталья Гурова, вы слушаете Компас FM. И в ближайшее время ждем Михаила Задорина, перед этим Ника, но раньше всех город 312 появится в нашем эфире после программы «Народные новости», в которой Ирина Журавлик расскажет, как организована система ухода за пожилыми людьми в нашей стране. Узнаем подробности, как только я проверю дорожную обстановку.
0: Дорожный компас.
1: И по информации сервиса Яндекс.Карты, в Могилеве и в Витебске крупных затруднений нет. В Минске пробки. На МКАД от Партизанского проспекта до Байкальской 4 минуты. На Ульяновской и Первомайской от Ленина до Пулихова 9 минут. На Долгиновском тракте от Орловской до Пригородной 4 минуты. Придется задержаться.
0: Дорожный компас. Для детей старше 16 лет. Народные новости. На Компас-ФМ.
2: О новостях, которые важны для всех, рассказываю я, Ирина Журавлик. Здравствуйте! Как организована система персонального ухода за пожилыми людьми, рассказали в Минтруда и соцзащиты. В стране практически все пожилые граждане, которым нужен уход, получают необходимую поддержку. При этом основная нагрузка ложится на близких. Большинство пожилых людей в Беларуси остаются на попечении родных, детей, внуков и других членов семьи. Доля жителей старше 65 лет в стране достигает 18%, что заметно выше порога в 7%, после которого, согласно критериям ООН, государство относит к категории стареющих. Старение населения – общемировой и общеевропейский тренд, и в Беларуси учитывается эта демографическая динамика, чтобы выстроить систему поддержки пожилых граждан и создать условия для комфортной жизни в преклонном возрасте. Ключевое направление работы – социальное обслуживание с упором на домашний уход. Важным шагом стало внедрение системы долговременного ухода в рамках нового закона о социальном обслуживании. В первую очередь она охватывает ветеранов Великой Отечественной войны. Главное отличие новой модели в том, что соцработник и медработник теперь действуют согласованно, а не по отдельности, как раньше. Для каждого нуждающегося районная комиссия формирует индивидуальную программу, которая учитывает и медицинские, и социальные потребности человека. Кроме того, государство поддерживает родственников, ухаживающих за пожилыми близкими. В частности, организует для них обучение. Это особенно важно. В отличие от ряда западных стран, например, США, где значительная часть пожилых людей живет в домах престарелых, в Беларуси традиционно сохраняется семейный уход, и родных необходимо научить грамотно оказывать помощь. Система персонального ухода охватывает практически всех, кто в нем нуждается. Все ветераны ВОВ обеспечены нужными формами поддержки. Одни проживают в социальных пансионатах, другим помогают соцработники, третьим – родственники, получающие соответствующее пособие. Я, Ирина Журавлик, это были «Народные новости». Слушайте каждый будний день в 9.10, а еще в выходные на Компас FM.
0: «Народные новости». Реклама на Компас FM. Что если каждый ваш день станет здоровым? Компас FM знает, как в мире стресса и быстрого ритма жизни сохранить себя и свое здоровье. Здоровый день. Слушайте в 7.40 и в 16.25 в будни. А еще в выходные на Компас FM 102.5 в Минске. И на сайте compassfm.by.

0: На часах студии 9.29, вторник, 14 июля. За окном летняя жаркая погода, хоть и местами обещают грозы. Но в такую погоду хорошо строить планы. Можно на вечер, а можно и уже на выходные. Через 10 минут у нас в эфире программа «Планы на вечер». Не пропустите. Ну а наше утро в самом разгаре. Мы с вами до 11 утра. Вы слушаете «Компас FM». С вами Наталья Егорова. Сейчас о музыке. И вот наши музыкальные планы на ближайшие полчаса. Мы послушаем Владимира Преснякова.
1: Достучаться до небес однажды и сказать ей, что я здесь и навсегда.
0: Перед этим появится Реймон. Ну а раньше всех послушаем Чайф. Прозвучит сразу, как только я проверю дорожную обстановку.
2: Дорожный компас.
0: И по информации сервиса Яндекс.Карты, в Могилеве и в Витебске крупных затруднений нет. В Минске тоже из крупнейших пробок всего две. На МКАД от дороги в Дрозды до поселка Зацень 6 минут придется задержаться. И на Долгиновском тракте от Новаторской до Орловской 5 минут придется провести в пути.
2: Дорожный компас. Реклама на Компас-ФМ.
3: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле!

9:40 утра. Сегодня вторник, 14 июля. Чем богат этот день? В 1789 году парижане взяли Бастилию, но в 1865 впервые покорили Маттерхорн, одну из самых неприступных вершин Альп. Ну а в 1965 космический аппарат «Маринер-4» передал на Землю первые в истории фотографии Марса. Человечество всегда штурмовало небеса и крепости. Ну и мы с вами берем свои...

0: Нет, в Минске 3 балла, и вот где пробки. На МКАД от дороги Дрозды до поселка Зацень 7 минут придется задержаться. На Долгиновском тракте от Новаторской до Орловской 4 минуты придется постоять.
1: Дорожный компас для детей старше 16 лет. Планы на вечер на Компас FM.
2: Начало рабочего дня, самое время подумать о планах на вечер. Меня зовут Дарья Ветрова, и я расскажу, куда отправиться после работы, чтобы дополнить день интересными открытиями и хорошим настроением. Неделя бесплатного досуга проходит в сквере «Манифест». Здесь насыщенная программа под открытым небом. Вы сможете посмотреть культовые фильмы и мультфильмы, посетить танцевальные вечера и вечеринку 90-х, поиграть в «Мафию» и другие игры. А еще в сквере «Манифест» транслируют матчи. Сегодня в 6:30 вечера покажут фильм «Аватар. Огонь и пепел». А в 10 стартует прямая трансляция полуфинала чемпионата мира по футболу. Вход на площадку свободный.
1: Планы на вечер.
2: Необычный музей ароматов можно посетить в Минске. Это галерея запахов «Нос» около Национальной библиотеки. Уникальное место, которое задействует 5 органов чувств. В музее проводят интерактивные экскурсии с дегустацией ароматов. Здесь 14 инсталляций. Тактильные, слуховые, визуальные и не только. Экскурсия длится 2 часа и дарит полное погружение. Стоимость базовой – 25 рублей. С ароматным подарком – 30, а с созданием индивидуального аромата – 60 рублей. Необходимо предварительно записаться. Планы на вечер строим каждый будний день в 7:10 и в 9:40 на Компас FM. Меня зовут Дарья Ветрова, и я уверена, что для хорошего отдыха главное не повод, а те, кто рядом.
1: Планы на вечер.

почти 10 утра. Я знаю, что вы ждали новый трек, но сейчас будет кое-что поважнее. За этот час произошли события, которых лучше услышать из первых уст. С вами Наталья Егорова на Компас FM. Мы продолжаем наше утро и заряжаемся бодрым настроением. Впереди у нас свежие новости. Ольга Березовик разобрала главные заголовки, чтобы вы не тратили время на поиски. Узнаем подробности буквально через несколько секунд. Ну а пока расскажу о наших музыкальных планах на ближайшие полчаса. Компанию нам составит совсем скоро группа «Браво».

0: Но в самое ближайшее время «Свинцовый туман» в нашем эфире.
1: Я знаю, придет тот день, я знаю, настанет светлый час, когда улыбнется.
0: Послушаем сразу после выпуска новостей, ну а пока проверяем дорожную обстановку.
2: Дорожный компас.
0: И по информации сервиса Яндекс.Карты, в Могилеве крупных затруднений нет. В Витебске скопились автомобили на Московском проспекте на участке от проспекта Победы до проспекта Черняховского. Там авария. В обе стороны машины скопились. В Минске пробки на МКАД от проспекта Победителей до дороги в Дрозды. 7 минут придется задержаться. На Сурганово от Платонова до проспекта Независимости 5 минут.
2: Дорожный компас. В Минске 10 часов.

0: студии Ольга Березовик. Оля, привет, о чем расскажешь?
1: Привет, Наташа. Я сейчас расскажу, что обсудили таможенные службы Беларуси и России, какое место у Арины Соболенко в мировом рейтинге.
2: Новости. Новости на Компас FM.
1: Таможенные службы Беларуси и России обсудили внедрение перспективных технологических решений, пишет СБ «Беларусь сегодня». Внимание акцентировали на электронном обмене информации о товарах, которые перемещаются через белорусско-российский участок границы. Кроме того, говорили о передаче сведений о предстоящих поставках. Это позволит предупреждать риски нарушения закона при их транспортировке. Интеллектуальные агенты появятся в службе 115, пишет .бай. Они будут взаимодействовать с жителями наряду с операторами. Для этого планируют обновить программное обеспечение, а технические задания уже разрабатывают. К слову, за первое полугодие в контакт-центр 115 поступило более 850 тысяч заявок. Основной этап вступительной кампании проходит в военной академии, сообщили в Минобороны. Приемная комиссия работает с 9 утра и до 6 вечера. Документы можно подать на третьем этаже главного корпуса по 19 июля, но отбираться в академию удобнее всего от станции метро Уручья автобусами 99 или 169. И последние обновленные рейтинги представили международные теннисные организации после завершения турнира серии «Большого шлема», сообщает телеканал СТВ. Так у женщин на вершине остается Арина Соболенко. Однако сокращается отрыв от Елены Рыбакиной. В ее активе 8550 очков. У представительницы Казахстана на 400 баллов меньше, ну а тройку сильнейших замыкает Джессика Пегула.
2: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, сегодня днем в Витебске без осадков, а вот в Могилеве и Минске ожидаются дожди, возможны грозы. Температура воздуха в этих городах до 29 градусов со знаком плюс. Меня зовут Ольга Березовик. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

0: FM.
1: Только что отгремели Queen с их вечным гимном «Friends will be friends». Песня о том, что друзья познаются в беде. Ну а сегодня у нас как раз тот самый случай. 14 июля во всем мире отмечается день хаоса и беспорядка. И кто-то уже вовсю отмечает этот праздник. А еще сегодня день осведомленности об акулах. Мало нам хаоса на земле, так еще и в океане неспокойно. Но именно в такие дни проверяются те, кто рядом. Ну а мы с вами, как те самые друзья, которые не дадут заскучать и поднимут настроение хорошей музыкой. Но покуда в Минске радует, солнечное тепло, так что выходите в обед, и день точно будет лучше. Меня зовут Наталья Горова, и вот кого ждем в эфире. Совсем скоро группа «Браво», перед этим споет пар Горького. Ну а раньше всех Александр Маршал появится сразу после программы «Дело техники», в которой мы узнаем, в какой стране появятся коммерческие компании под управлением роботов. Подробности расскажет Михаил Громов, как только я проверю дорожную обстановку.
0: Дорожный компас.
1: И по информации сервиса Яндекс.Карты, в Могилеве крупных затруднений нет. В Витебске чувствуется, что начало Славянского базара. Там скопление автомобилей на Московском проспекте у пересечения с проспектом Победы, улицей Смоленской, там авария. Также на улице Замковой у пересечения с Ленина. В Минске пробки на Якуба-Колоса и Красная. От Дорошевича до Машерова 7 минут придется задержаться. На Киселева от площади Победы до Максима Богдановича 17 минут. На Первомайской от Красноармейской до Захарова 7 минут.
0: Дорожный компас. Для детей старше 16 лет. Дело техники на Компас FM.
2: Привет, меня зовут Михаил Громов. Сегодня расскажу, за что будут штрафовать разработчиков Инстаграма и в какой стране появятся коммерческие компании под управлением роботов. И это дело техники на Компас FM.
0: Дело техники.
2: Инстаграм и Фейсбук кардинально изменят оформление. Такое решение вынесла Европейская комиссия по итогам расследования, в ходе которого выяснилось, что в нынешнем виде сервисы вызывают стойкое привыкание у детей и взрослых. Кроме того, разработчики обязаны будут изменить принцип работы некоторых функций. Привычную ленту рилсов полностью изменят, так как это один из ключевых элементов, который вызывает зависимость. Если точнее, основные претензии касаются автовоспроизведения и бесконечной прокрутки видео и фото сообщений. В документе также обратили внимание на высокоперсонализированные системы рекомендаций. Это те самые алгоритмы, которые показывают идеальную подборку в ленте. Все эти функции подпитывают желание пользователя продолжать прокручивать сообщения и переводят мозг в режим автопилота, способствуя появлению нездоровых привычек. В случае нарушения постановления компании Meta грозит штраф в размере до 6% от ее глобального годового оборота. Это примерно 13 миллиардов долларов.
0: Дело техники.
2: Президент Аргентины Хавьер Милей внес в Конгресс законопроект, который вводит новый тип бизнеса. Он позволит ИИ-агентам и автономным роботам самостоятельно продавать товары и оказывать услуги. Милей обещает таким компаниям налоговые льготы и почти полную свободу от регулирования. Если закон примут, Аргентина станет первой страной в мире с подобной правовой формой. Правда, таким организациям все равно будет нужен администратор-человек, который будет контролировать работу и нести ответственность за решение. Он же будет и официальным юрлицом. Основная цель новшества – привлечь инвестиции крупнейших гигантов отрасли, а также стимулировать развитие национальных IT-компаний. Из минусов критики называют тот факт, что правительство не проводило никаких тестов, чтобы понять, какие могут быть недостатки и как вообще поведут себя нейросети и роботы при управлении организациями. На этом все. Меня зовут Михаил Громов, а это было «Дело техники». Слушайте каждый будний день в 8.10 и 10.10, а еще в выходные на Компас FM.
0: Дело техники. Реклама на Компас FM. Компас FM – это песни, с которыми всегда по пути. Это хорошие песни, у которых есть история. История одной хорошей песни. Узнавайте новое о любимой музыке каждый будний день в 18.20. А еще в выходные на Компас FM. Слушайте на 102.5 в Минске и на сайте compassfm.by.

0: Вторник, 14 июля. А вы знали, что у хаоса и беспорядка есть свой праздник? Сегодня Pandemonium Day. Слово придумал Джон Мильтон в «Потерянном рае» еще в 17 веке, назвав так столицу ада. Идея праздника, который учредила американка Эдриан Сью Куперсмит, в том, что хаос — это не враг, а просто отправная точка для нового порядка. Мир создан из хаоса, и ваш мир тоже можно перестроить. Так что, если вдруг сегодня ваши планы не сбываются, не переживайте, просто включите музыку и позвольте себе немного этого самого хаоса. В конце концов, из него рождается порядок. Меня зовут Наталья Егорова. Сейчас о музыке. И совсем скоро послушаем группу «Добро».
1: На крыше городских домов мы прятались от лишних глаз.
0: Перед этим Rolling Stones. Ну а раньше всех конец фильма. Ну а прямо сейчас проверим дорожную обстановку.
2: Дорожный компас.
0: И по информации сервиса Яндекс.Карты, в Могилеве крупных затруднений нет. В Витебске сохраняется плотное движение на Московском проспекте у пересечения с проспектом Победы и улицей Смоленской. Там авария. В Минске пробки на Первомайской от Пулиха до Чапаева 7 минут. На Долгиновском тракте от Орловской до Новаторской 3 минуты.
2: Дорожный компас. Реклама на Компас-ФМ.
3: Еще не знаешь, какую профессию выбрать? Студенческие отряды дают шанс проверить себя в деле. Выбирай направление: строительное, педагогическое, сельскохозяйственное, экологическое, медицинское. Заработай, найди друзей и обрети опыт. Вся информация в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды». Начни уже сегодня.
2: Жить становится проще. И это «Дело техники». Слушайте программу «Дело техники» на Компас-ФМ. И узнавайте о новинках из мира науки и технологий, которые облегчают наш быт. «Дело техники». В будни в 8.10 и в 10.10. А еще в выходные на Компас-ФМ. 102.5 в Минске. И на сайте compassfm.by.

0: Моя любовь.
1: Реклама на Компас FM. Жить становится проще, и это дело техники. Слушайте программу «Дело техники» на Компас FM и узнавайте о новинках из мира науки и технологий, которые облегчают наш быт. Дело техники. В будни в 8.10 и в 10.10, а еще в выходные на Компас FM 102.5 в Минске и на сайте compassfm.by.

0: Здравствуйте, с новостями Ирина Журавлик. Сейчас я расскажу о поручении президента и о том, какое масштабное мероприятие стартует в Витебске.
1: Новости на Компас FM.
0: Президент поручил выработать четкую программу по разведению отечественной красной породы коров. Об этом он заявил, посещая сельхозпредприятие «Устье» в Оршанском районе. Сегодня, пишет Белта. Александр Лукашенко напомнил, что ранее планировалось на основе более 1000 голов, закупленных в Дании, вывести свою породу, приспособленную к местным условиям. Но реализация проекта затянулась, в связи с чем глава государства поручил найти специалистов, которые бы четко расписали для ученых данную задачу, начиная с того, сколько должно быть этих коров и комплексов. По его словам, конкретная программа позволит по результатам дать оценку и понять, на что должны выйти. Более 5500 целевиков зачислили белорусские вузы в эту приемную кампанию, пишет Белта. Как рассказали в Минобразовании, исходный план выполнен на 90%. При плане приема свыше 6000 целевых мест документы подали более 9000 претендентов. А вот незанятые около 700 мест передадут для тех, кто поступает по общему конкурсу. К слову, в этом году среди популярных направлений инженерно-технический профиль, педагогический, аграрный и медицинский. Конкурс сценариев для производства фильма в игровой форме объявили Министерство культуры и киностудии «Беларусьфильм», рассказали в Минобороны. Он приурочен к 110-летию вооруженных сил. Желающие принять участие могут подать заявку по 14 августа, а итоги конкурса подведут к началу осени. И последнее. Международный фестиваль искусств «Славянский базар» начинается в Витебске сегодня, пишут Минск-Новости. В этом году он юбилейный, 35-й по счету. На форум уже съезжаются участники и гости со всего мира, начинают работу выставочные площадки и культурные проекты. Так, за фестивальную неделю Витебск примет более 7000 участников и гостей из 40 стран.
1: Погода на Компас FM.
0: По информации Белгидромета, сегодня днем в Витебске без осадков. В Могилеве и Минске ожидаются дожди, возможны грозы и до 29 градусов выше нуля. Меня зовут Ирина Журавлик. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

Я шагну в ночи на карниз, ни жена, ни дочь. Говорила мама, его прогнала.

Реклама на Компас FM. Компас FM – это песни, с которыми всегда по пути. Это хорошие песни, у которых есть история. История одной хорошей песни. Узнавайте новое о любимой музыке каждый будний день в 18.20. А еще в выходные на Компас FM. Слушайте на 102.5 в Минске и на сайте compassfm.by.

реклама на Компас FM. Хотите начинать день в хорошем настроении? Тогда включайте «Утро Компас FM». Каждый будний день с 7 до 11 Компас FM помогает собираться на работу. Свежие новости, данные о пробках, полезная информация и, конечно, любимые песни. Компас FM. Всегда по пути. И на работу тоже. Слушайте «Утро Компас FM» с 7 до 11 в будни на 102.5 в Минске. А еще на сайте compassfm.com.

0: Здравствуйте, с новостями Ирина Журавлик. Сейчас я расскажу, что раскритиковал президент во время рабочей поездки и о том, в каком турнире сыграет белорусская теннисистка Александра Соснович.
1: Новости на Компас FM.
0: Президент раскритиковал недостаточную динамику по снижению падежа крупнорогатого скота во время рабочей поездки в Оршанский район. Сегодня, пишет Белта. После доклада министра Минсельхозпрода Юрия Горлова о ситуации в сельском хозяйстве в целом, а также в самом животноводстве, где, несмотря на снижение уровня падежа, результаты остаются пока неудовлетворительными, Александр Лукашенко жестко заметил топтание на одном месте и уменьшение показателей за полугодие. Кроме того, президент высказал критику в связи с недоработками на полях, которые он видел по пути в Оршанский район. Местами они сильно заросшие, сказал он. Единый день информирования состоится в трудовых коллективах по всей Беларуси в этот четверг, пишут Минск Новости. Его посвятят безопасности, обсудят множество тем, от кибератак до правил на дорогах. Как рассказали в Мингорисполкоме, доля киберпреступлений каждый год увеличивается и уже составляет около трети от всех преступлений. Основной этап вступительной кампании начался в военной академии, сообщили в Минобороны. Приемная комиссия будет работать с 9 утра и до 6 вечера. Документы можно подать на третьем этаже главного корпуса по 19 июля. А добираться в академию удобнее всего от станции метро Уручье автобусами 99 или 169. И последнее. Белорусская теннисистка Александра Соснович стартует на турнире категории ВТА 250 в Афинах, пишет Белта. В поединке первого раунда она сыграет с россиянкой Анной Блинковой. Победительница сегодняшней игры встретится в 1/8 финала с победительницей матча между чешкой Терезой Валентовой и представительницей Бельгии Софией Костулас. Добавлю, призовой фонд данного турнира 283 тысячи долларов. Соревнования завершатся 19 июля.
1: Погода на Компас FM.
0: По информации Белгидромета, ближайшей ночью в Могилеве, Витебске и Минске без осадков и до плюс 17. Завтра днем в этих городах без осадков и до 28 градусов тепла. Меня зовут Ирина Журавлик. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

Реклама на Компас-ФМ. Что если каждый ваш день станет здоровым? Компас-ФМ знает, как в мире стресса и быстрого ритма жизни сохранить себя и свое здоровье. Здоровый день. Слушайте в 7.40 и в 16.25 в будни. А еще в выходные на Компас-ФМ. 102.5 в Минске. И на сайте compassfm.by.

0: Компас FM. Всегда по пути. Всегда по
1: пути. Ты Венера, я Юпитер, ты Москва, я Питер. Люди, помогите.

Реклама на Компас FM. Начало рабочего дня. Самое время подумать о планах на вечер. Чем заняться в свободное время, подскажет Компас FM. Слушайте планы на вечер каждый будний день в 9:40. Компас FM 102.5 в Минске. Сайт compassfm.by.

0: по пути. Наша песня.
1: Сколько денег тебе нужно для счастья, чтобы не думать о проблемах так часто? Сколько внимания, каким тиражом, чтоб жить неплохо, а уже хорошо? Я потеряла.

0: На часах почти 15. Продолжаем эту солнечную, теплую среду в хорошем настроении и под классную музыку. С вами Компас FM, я Дарья Ветрова. И вот кого ждем в эфире совсем скоро. Появится Сергей Лазарев.
1: Глаза в глаза, и я только за. Но почему ты мне так нравишься, нравишься?
0: До этого споет группа Queen.
2: She's a killer queen, got body to the teen.
0: А раньше всех услышим Вячеслава Бутусова и группу Юпитер.
3: Как за окном мелькают дни, они как птицы далеки.
0: Ждем эту композицию после выпуска новостей.
4: В Минске 15 часов.

0: последних событиях нам расскажет Ирина Журавлик. Она уже в студии. Ира, привет. Что нового успело произойти?
1: Привет, Даша. Сейчас я расскажу, сколько граждан воспользовались программой «Семейный капитал» и о том, какой подвижной состав запустила БелЖД.
2: Новости. Новости на Компас FM.
1: Более 155 тысяч депозитных счетов по программе «Семейный капитал» открыто в Беларуси, пишет Белта. Из них часть на сумму около 827 миллионов долларов, другая на сумму почти 2 миллиарда долларов. Так, на досрочное распоряжение средствами принято свыше 101 тысячи решений, большинство на улучшение жилищных условий. Также в топе получения образования, медуслуг и приобретения товаров для инвалидов. Напомню, на сегодня размер семейного капитала 35 500 рублей. Покрытие дворовых проездов и оборудование детских площадок обновят в столице на этой неделе, пишут Минск Новости. Помимо прочего, на многих улицах проведут ремонтные работы пешеходных связей малых архитектурных форм. А еще по некоторым адресам отремонтируют контейнерные площадки, лестницы и подпорные стены. Как уточнили в ЖКХ, адреса могут меняться из-за плохой погоды или непредвиденных обстоятельств. Вступительная кампания продолжается в военной академии, рассказали в Минобороны. Приемная комиссия уже ведет работу с абитуриентами. В планах вуза набор более 750 курсантов. К слову, для девушек запланировано более 30 мест. Кроме того, для них в этом году возобновили набор на специальность управления воздушными судами государственной авиации. Прием документов продлится по 19 июля. И последнее. Фестивальный локомотив с символикой «Славянский базар» в Витебске отправился в путь сегодня, пишет Белта. Брендированный поезд будет перевозить пассажиров в период проведения фестиваля. С 14 по 20 июля он стартует из Минска в 12.30, а из Витебска подвижной состав будет отправляться с 15 по 21 июля в 1:20 ночи. Расписание сформировано с учетом программы фестиваля.
2: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, ближайшей ночью в Могилеве, Витебске, Минске без осадков и до плюс 17. Завтра днем в этих городах без осадков и до 28 градусов тепла. Меня зовут Ирина Журавлик. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

0: Вторник уже в самом разгаре, на градуснике плюс 26, а на календаре 14 июля. И сегодня, между прочим, много интересных праздников. День хаоса и беспорядка всем творческим людям посвящается. Еще во всем мире празднуют День интеллектуальных игр, причем после вчерашнего дня рождения кубика Рубика. И, ко всему прочему, сегодня день придумывания 27 слов на букву О. Я тоже сначала не поняла, что это значит. Это праздник, который призывает любителей словесных игр проявить фантазию и за ограниченное время назвать 27 слов на букву О. А еще мне очень хочется сказать, что 14 июля – день рождения моего папы. Он сейчас меня слушает, и я желаю ему крепкого здоровья, долгих лет жизни и близких, дорогих людей рядом. И, конечно, пусть всегда будет рядом любимая музыка. Впереди на Компас FM Сергей Лазарев, Женя Трофимов, а раньше всех «Танцы минус». Эта группа прозвучит буквально через 20 секунд.
1: Реклама на Компас FM. Компас FM – это песни, с которыми всегда по пути. Это хорошие песни, у которых есть история. История одной хорошей песни. Узнавайте новое о любимой музыке каждый будний день в 18.20. А еще в выходные на Компас FM. Слушайте на 102.5 в Минске и на сайте compassfm.by.

0: Алиса.
1: Это радио Компас FM.
2: Около тебя мир зеленее, около тебя солнце теплее.
1: Компас FM. Всегда по пути.

Компас FM. Это наши. Компас FM.

0: О дороге М1 пела только что группа «Амстердам». И если вы как раз в пути, желаю вам максимально свободных дорог и получать кайф от поездки за рулем. А настоящий кайф приносит классная музыка, и я как раз готова поделиться ближайшими планами на Компас FM. Скоро услышим группу «Градусы».
1: Я больше никогда не потревожу твой сон.
0: До этого споет группа «Парк Горького». А раньше всех появится Николай Носков.
1: Снится небу снег, снег, снег.
0: Наше небо пока не думает о снеге. Погода, к счастью, уже июльская, так что вкушаем вовсю летнюю атмосферу. Ждем эту композицию после небольшой рекламы. С вами здесь я, Дарья Ветрова. Счастливого продолжения вторника.
2: Реклама на Компас FM. Что если каждый ваш день станет здоровым? Компас FM знает, как в мире стресса и быстрого ритма жизни сохранить себя и свое здоровье. Здоровый день. Слушайте в 7.40 и в 16.25 в будни. А еще в выходные на Компас FM 102.5 в Минске. И на сайте compassfm.by.

0: Дуэт «Не пара» звучал сейчас в эфире с композицией «Милая». И, как рассказывал сам солист Александр Шоуа, мелодия и припев пришли ему в голову буквально за 3 секунды, когда он ехал в обычном автобусе. В отличие от дебютного хита «Другая семья», рассказывающим о невозможной любви, песня «Милая» получилась светлой и жизнеутверждающей, из-за чего стала частым спутником многих свадеб. В обычный день эта композиция тоже заставляет улыбнуться и подумать о светлом чувстве. Напомню, что вы слушаете Компас FM в этот вторник. С вами я, Дарья Ветрова, и дальше прозвучат Мистер Биг, группа «Градусы», а раньше всех Александр Маршал. Он появится после небольшой рекламы.
1: Реклама на Компас FM. Что происходит в мире машин, знает Компас FM. Слушайте автоновости и узнавайте о важных событиях из сферы авто. Каждый будний день в 8.40 и 17.25 на Компас FM. 102.5 в Минске. А еще на сайте compassfm.b.

0: Знаменитая версия песни Wild World от американской рок-группы Mr. Big, и это кавер на хит 70-го года британского музыканта Кэта Стивенса. А у группы Mr. Big часто ошибочно спрашивают о собственном авторстве из-за невероятной популярности их поп-рок-версии. У нас уже почти 16 на часах, вы слушаете Компас FM, с вами Дарья Ветрова, и вот какие музыкальные планы дальше. Появится Григорий Лепс.
1: Я тебя не люблю, это главный мой плюс.
0: До этого споет Лени Кравец.
2: I want to get away. I fly away.
0: А раньше всех услышим Александра Шевченко.
3: А что еще, если не это?
0: А что еще, если не это, то выпуск новостей, который послушаем прямо сейчас.
4: В Минске 16 часов.

0: С выпуском новостей в студии появилась Ирина Журавлик. Ира, привет, что интересного нам расскажешь?
1: Привет, Даша. Из множества событий в мире я расскажу, с чем ознакомили президента во время рабочей поездки в Оршанский район и о том, как отметят День города в белорусской Малорите.
2: Новости. Новости на Компас FM.
1: Александр Лукашенко ознакомился со стратегией ВПК Витебской области во время рабочей поездки в Оршанский район сегодня, пишет Белта. Председатель Витебского облисполкома Александр Рогожник рассказал президенту о работе с инвесторами в сельском хозяйстве, такими как агрокомбинат Дзержинский, Горецкий пищевой комбинат, Савушкин продукт и реализации новых проектов с совокупными инвестициями почти 1 000 000 000 рублей. На что глава государства отметил хорошую переработку, но сделал важное стратегическое замечание – что к этому еще надо подвязывать колхозы и совхозы. В присутствии хомика Андижанской области Узбекистана Шухратбека Абдурахманова Александр Лукашенко отметил, что такие инвестпроекты с белорусскими компаниями могут быть примером и для узбекской стороны. Таможенные службы Беларуси и России обсудили внедрение перспективных технологических решений, пишет СБ «Беларусь сегодня». Внимание акцентировали на электронном обмене информацией о товарах, которые перемещаются через белорусско-российский участок границы. Кроме того, говорили о передаче сведений о предстоящих поставках. Это позволит предупреждать риски нарушения закона при их транспортировке. Конкурс сценариев для производства фильма в игровой форме объявили Министерство культуры и киностудия «Беларусьфильм», рассказали в Минобороны. Он приурочен к 110-летию вооруженных сил. Желающие принять участие могут подать заявку по 14 августа, а итоги конкурса подведут к началу осени. И последнее. Гигантский пирог и около 100 литров компота приготовят на ягодном фестивале в честь Малориты, пишет Белта. Городу уже как 460 лет. И вдобавок 20 июля Малорита отмечает День освобождения от немецко-фашистских захватчиков. Так напиток сварят из голубики, клубники и малины, а 30-килограммовый пирог с ягодной начинкой и джемом испекут мастера местного райпо. А еще одна из изюминок праздника – фестиваль «Ягодное сузорье», где выберут самую вкусную и самую крупную ягоду.
2: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, ближайшей ночью в Могилеве, Витебске и Минске без осадков и до плюс 17. Завтра днем в этих городах без осадков и до 28 градусов тепла. Меня зовут Ирина Журавлик. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

0: композиция «Дождь» от группы Skynet звучала только что в эфире, и нам это природное явление сопутствует постоянно. Возможно, скоро июльское тепло снова сменится дождями. Очень надеюсь, что это будет все-таки не скоро, чтобы мы мало-мальски успели насладиться этой классной летней атмосферой, этим солнцем и этим теплом. И, конечно, продолжаем наслаждаться любимыми хитами на Компас FM. С вами я, Дарья Ветрова, и вот каких исполнителей ждем в эфире дальше. Появится Ирина Дубцова.
1: Люби меня долго-долго, чтобы больше не было больно, больно.
0: До этого споет группа Fool's Garden. А раньше всех услышим Владимира Кузьмина.
2: Нет, я не верю, что это все не завернуть.
0: Он появится в эфире прямо сейчас.

0: Только что мы слышали Григория Лепса с композицией «Я тебя не люблю», и эта песня на самом деле заставила артиста понервничать. Вокруг нее разгорелся конфликт. Исполнитель обиделся на то, что композитор изначально предлагал музыку группе КГБ, из-за чего артисты даже перестали общаться. Но вообще сингл «Я тебя не люблю» получил престижную статуэтку «Золотой граммофон». Мы встречаем вечер вторника, это Компас FM, с вами я, Дарья Ветрова, и желаю вам только слышать и говорить «Я тебя люблю». Что касается ближайших хитов, скоро прозвучат Ирина Дубцова, группа Fool's Garden, а раньше всех группа Чайф. Ее ждем после программы «Здоровый день», в которой узнаем, почему помидор – это сеньор и почему 100 лет назад его считали ядовитым. Расскажет Михаил Громов, как только я расскажу о дорожной обстановке.
1: Дорожный компас.
0: По информации сервиса Яндекс.Карты, в Витебске скопление автомобилей на Замковой у пересечения с Ленина и на проспекте Генерала Людникова у пересечения с проспектом Фрунзе. В Могилеве пробок пока нет, в Минске трехбальная загруженность, есть пробка на Лобанка от Одинцова до Притыцкого, также на Киселева от площади Победы до Куйбышева и еще затор на улице Широкой от Восточной до Логойского тракта.
1: Дорожный компас.
2: Для детей старше 16 лет.
1: Здоровый день на Компас FM.
3: Здравствуйте, это программа «Здоровый день». Ежедневный рассказ о том, как оставаться здоровым в мире стресса и быстрого ритма жизни. В студии я, Михаил Громов. Вам грустно и одиноко, никто не звонит и не пишет, нет романтики и приключений. Не расстраивайтесь, мы подскажем, что делать. Нет, это не реклама телефона доверия, это реклама фрукта доверия. Сегодня я расскажу, почему помидор – это сеньор, как получилось, что еще 100 лет назад его считали ядовитым, и что в его составе делает нас веселее.
1: Здоровый день!
3: Знакомство с этим фруктом, а помидор – это именно фрукт, произошло достаточно давно. Точных цифр никто не называет, но молодым его точно не назовешь. Правда, долгое время в Европе и Америке он не появлялся на обеденных столах. Во многих регионах его считали ядовитым, а в некоторых, например, в Северной Америке, томат считали дьявольской ягодой. В это верили и предостерегали местных жителей, в первую очередь служители местных церквей. Они были уверены, что помидоры пробуждают влечение к противоположному полу, то есть толкает людей на грех. Сразу скажу, что этот эффект не доказали ученые. Но почему же его наградили таким качеством? А просто по ошибке. Один купец, который переходил по морю из Испании в Северную Америку, отведал одно из испанских блюд, в составе которого и был доселе неизвестный ни то овощ, ни то ягода. Купцу этот плод очень понравился, и, конечно же, он сразу захотел узнать его название. Подойдя с вопросом к корабельному коку, он услышал на ломаном французском «pomme d'amours», что в переводе означает «яблоко мавров». Однако наш герой услышал немного другую фразу «pomme d'amour», что имеет немного другое значение и переводится как «яблоко любви». В Америке же в середине 18 века очень долго шли словесные баталии на тему безопасности томатов. Опасения вполне заслуживали внимания. Дело в том, что этот фрукт относится к семейству посленовых, и очень часто в этом семействе можно встретить действительно ядовитые виды. В споре поставил точку некий полковник Роберт Джонсон. Он заявил, что съест целую корзину помидор и ничего ему не будет. И как вы уже поняли, Джонсон выиграл спор и по факту открыл томаты для всей Америки.
1: Здоровый день!
3: Все мы помним добрый советский мультфильм «Чиполлино». Так вот, один из персонажей, сеньор Помидор, назван в честь своей родины Испании, где как раз мужчин называют сеньорами. Конечно, в мультфильме этот персонаж скорее негативный, но вот в жизни он намного полезнее. Томаты действительно улучшают настроение. Этот факт доказали ученые, да и мы с вами можем с легкостью в этом убедиться. Все дело в особом веществе под названием тирамин, который, попадая в организм, превращается во всем известный гормон радости – серотонин. Антиоксиданты, среди которых и витамин С, в совокупности дают противовоспалительный эффект, поднимают иммунитет, а также очень полезны для сердца и сосудов. Согласно результатам исследований ученых-медиков, томаты особенно полезны для профилактики рака предстательной железы. Помидоры будут будут очень кстати для курильщиков. Содержащиеся в их составе ликопины расщепляют никотиновые смолы и избавляют зубы от табачного налета. А еще этот важный элемент, работая плечом к плечу с бета-каротином, который тоже есть в томатах, снижает риск сердечного приступа. Также этот фрукт богат калием, витаминами группы В, Е и целым списком других полезных веществ. Но есть у него и противопоказания. Так, врачи не рекомендуют употреблять помидоры людям, страдающим от язвы желудка или гастрита в период его обострения. Людям с желчекаменной болезнью, проблемами с почками, артритом и подагрой стоит быть поаккуратнее с томатами. Ну и, конечно, если у вас аллергия на помидоры, лучше не испытывать свой организм. Ну и, конечно, помните, что все хорошо в меру. На этом все. С вами был я, Михаил Громов, и программа «Здоровый день». Ежедневный рассказ о том, как оставаться здоровым в мире стресса и быстрого ритма жизни. Слушайте в будни в 7.40 и 16.25, а еще в выходные на Компас FM.
1: Здоровый день! Реклама на Компас FM. Новости бывают разные. Серьезные, скучные, грустные. А бывают народные. Народные новости. Слушайте небанальный рассказ обо всем, что происходит вокруг. В 9.10 в будни. А еще в выходные на Компас FM. 102.5 в Минске. И на сайте compassfm.by.

0: вместе с Компас FM.
1: Надеюсь, этот вторник вам по душе, проходит легко и быстро, хотя лучше, конечно, чтобы остаток лета ощущался подольше. Ведь у нас в году так мало солнечных, теплых дней, не хватает красок, не хватает витамина D и, соответственно, дофамина. Так что мы просто обязаны проживать каждый этот день на максимум, чтобы потом согреваться воспоминаниями весь год. Напомню, что вы слушаете Компас FM. Этот вечер с вами проведу я, Дарья Ветрова, и у нас впереди Юлианна Караулова, Майкл Симбела, а раньше всех группа «Воскресенье». Ее ждем после небольшой дорожной информации.
0: Дорожный компас.
1: Обновляю Яндекс.Карты, и в Витебске они показывают, что есть затор на Замковой у пересечения с Ленина и на проспекте Генерала Людникова от парка 40-летия в ЛКСМ до проспекта Фрунзе в Могилеве. Пробок пока нет, в Минске трехбальная загруженность, из крупных пробок только одна, она на улице Козловой и проспекте Машерова от Платонова до Куйбышева.
0: Дорожный компас.

0: Будем тоже верить в чудеса, как призывала только что Виктория Олешко, а вообще самое главное – научиться их замечать, потому что именно в этом обычно проблема. Мы так зациклены на всяких делах и тревогах, что даже не успеваем оглянуться и увидеть что-то хорошее. Продолжаем наш июльский вечер под любимые хиты. С вами Компас FM, и вот каких исполнителей ждем совсем скоро. Появится Григорий Лепс.
1: Натали, утоли мои печали, Натали.
0: До этого споет Робби Уильямс. А раньше всех услышим Владимира Кузьмина. Он прозвучит после выпуска новостей. С вами этот вечер провела я, Дарья Ветрова, и желаю вам счастливого завершения вторника.
2: Поехали! В Минске 7 вечера.

0: Напоследок узнаем, что нового произошло в стране и в мире. Об этом нам расскажет Ирина Журавлик. Она уже в студии. Ира, привет. Какие новости?
1: Привет, Даша. Из множества событий в мире я расскажу о планах ученых Беларуси и Китая и о том, кто сыграет на Кубке сильнейших по хоккею на траве в Минске.
2: Новости, новости. На Компас FM.
1: Ученые Беларуси и Китая планируют реализовать совместные проекты в области агропромышленного комплекса, пишет Белта. Во время рабочей встречи представители двух стран обсудили перспективы обмена технологиями и совместными проектами, которые помогут укрепить продовольственную безопасность на качественном новом уровне. В фокусе внимания совместные разработки в области биотехнологии и современные методы разведения животноводства, в том числе птицеводства, а также сотрудничество в области ветеринарии. Белавия изменила расписание прямых рейсов в Москву, пишет Белта. Из-за ограничений транзитных полетов в России скорректированы их продолжительность и время. Также изменения коснулись и маршрутов, пролегающих через территорию российской столицы. Как отметили в авиакомпании, новое фактическое время отправления может быть раньше указанного в билете изначально, в связи с чем пассажиров просят обязательно проверять актуальный статус рейса накануне вылета. Конкурс сценариев для производства фильма в игровой форме объявили Министерство культуры и киностудия «Беларусьфильм», рассказали в Минобороны. Он приурочен к 110-летию вооруженных сил. Желающие принять участие могут подать заявку по 14 августа, а итоги конкурса подведут к началу осени. И последние 9 команд из 3 стран сыграют на Кубке сильнейших по хоккею на траве в Минске, пишет Белта. В турнире среди девушек будут представлены национальные и молодежные сборные Беларуси и России. А в мужском зачете добавится сборная Узбекистана. Матчи основных раундов пройдут с 21 по 24 июля. 25 числа намерены провести женские полуфиналы и игры заключительного тура у парней. А 26 июля спортсмены уже поборются за бронзу.
2: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, ближайшей ночью в Могилеве, Витебске и Минске без осадков и до плюс 17. Завтра днем в этих городах без осадков и до 28 градусов тепла. Меня зовут Ирина Журавлик. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

реклама на Компас FM. Радио Компас FM знает, как вы любите выходные. Для тех, кто ударно трудился всю неделю, каждую пятницу и субботу дискотека 90-х на Компас FM. Только любимые песни для хорошего настроения. Только песни, под которые хочется танцевать. Дискотека 90-х. Слушайте в пятницу и в субботу в 19:30 на Компас FM 102.5 FM в Минске. А еще на сайте compassfm.by.

Меря шаги в ожидании, время идет не спеша. Сердце замерзло и хочет уйти, но уже не пускает душа. Я стою на своем и пускаю вдвоем, назло ветрам, в небо.

0: Реклама на Компас FM.
1: Заработать молодежи легко. Есть свободное время? Хочешь работать? Строительные, педагогические, сельскохозяйственные, экологические, производственные и медицинские отряды. Выбери свое. Реальный шанс найти друзей и понять, кем быть. Твое будущее начинается сейчас. Заходи в телеграм-бот «Белорусские студенческие отряды», заполняй анкету и зарабатывай.

0: губи меня.
1: Реклама на Компас FM. Хотите начинать день в хорошем настроении? Тогда включайте «Утро Компас FM». Каждый будний день с 7 до 11 Компас FM помогает собираться на работу. Свежие новости, данные о пробках, полезная информация и, конечно, любимые песни. Компас FM. Всегда по пути. И на работу тоже. Слушайте «Утро Компас FM» с 7 до 11 в будни на 102.5 в Минске. А еще на сайте compassfm.by.

0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, ближайшей ночью в Могилеве, Витебске и Минске без осадков и до плюс 17. Завтра днем в этих городах без осадков и до 28 градусов тепла. Меня зовут Ирина Журавлик. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

0: Это радио Компас FM.
1: Паруса болеют, руметь как золото. Жаль, но мне не снятся корабли.
0: Компас FM. Всегда по пути.
2: За окном

реклама на Компас FM. Радио Компас FM знает, как вы любите выходные. Для тех, кто ударно трудился всю неделю, каждую пятницу и субботу дискотека 90-х на Компас FM. Только любимые песни для хорошего настроения. Только песни, под которые хочется танцевать. Дискотека 90-х. Слушайте в пятницу и в субботу в 19:30 на Компас FM 102.5 FM в Минске. А еще на сайте compassfm.by.

0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, ближайшей ночью в Могилеве, Витебске и Минске без осадков и до плюс 17. Завтра днем в этих городах без осадков и до 28 градусов тепла. Меня зовут Ирина Журавлик. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

0: радио «Компас FM».
1: Зачем топтать мою любовь? Ее и так почти не стало.
0: «Компас FM». Всегда по пути.

Реклама на Компас FM. Рабочий день закончился? Тогда поехали! Включайте Компас FM и наслаждайтесь комфортом по дороге домой. Информация о пробках, свежие новости и только любимая музыка. Поехали! Вечер вместе с Компас FM. Слушайте в будни с 16.30 до 19.00 на Компас FM 102.5 в Минске и на сайте compassfm.by.

0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, ближайшей ночью в Могилеве, Витебске и Минске без осадков и до плюс 17. Завтра днем в этих городах без осадков и до 28 градусов тепла. Меня зовут Ирина Журавлик. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

0: Реклама на Компас FM. Новости бывают разные. Серьезные, скучные, грустные.
1: А бывают
0: народные. Народные новости. Слушайте небанальный рассказ обо всем, что происходит вокруг. В 9.10 в будни. А еще в выходные на Компас FM. 102.5 в Минске. И на сайте compassfm.by.

0: Это радио «Компас FM». «Компас FM». Всегда по пути.
1: Без тебя меня нет. Что это значит? Выключается свет. Что ты наделал?
0: Вы слушаете «Компас FM».

сердца любимого тихим движением гасит свет. В нежных объятиях тает и плавится слово «нет». Белый скульптур.

за окном. Небо все темнее, спит автопилот. Там внизу, наверное, дождь. Ночь длинна, но еще длиннее путь, как долог мой полет в те места, где ты живешь. Тайное движение в небе без конца.

0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, сегодня днем в Могилеве, Витебске и Минске без осадков и до 28 градусов тепла. Меня зовут Ирина Журавлик. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.